0: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.
1: Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможно. И мечты.

Это весна и любимая музыка. Душевное радио.

0: распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Сверим время. 7 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Твой удачный день. Твои любимые песни.

плачь, не плачь, кукла Саша, не плачь, кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
5: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.
1: Алиса, включи душевное радио.
2: Включаю душевное радио.

0: ведущий Софутра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. В Беларуси сегодня День радио, телевидения и связи. Работников и ветеранов сферы с профессиональным праздником поздравил президент. Как отметил Александр Лукашенко, отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами. Коллективы редакции и журналисты не раз показывали пример гражданского мужества в критических ситуациях, защищая свою страну, правду и справедливость. Президент убежден, что и впредь работники отрасли сохранят лучшие традиции и всегда будут трудиться во благо Беларуси и ее народа. В Беларуси ожидают с визитом президента Египта. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович, который возглавляет белорусскую часть совместной торговой комиссии. Как передает Белта, соответствующее приглашение было направлено и предварительно подтверждено. Встреча лидеров Беларуси и Египта может стать еще одним импульсом для развития двусторонних отношений. Пока объем взаимного товарооборота незначителен. В Минске начал работу комплекс фиксации правонарушений СКАТ, предназначенный для контроля скорости движения на средствах персональной мобильности. Об этом рассказал начальник ГАИ МВД Виктор Родченков. В населенных пунктах, за исключением велодорожек, максимальная скорость не может быть больше 10 км в час. Теперь нарушения фиксирует электроника и передает информацию сотрудникам ГАИ на планшет. СКАТ работает в тестовом режиме. При первом нарушении предупреждение или профилактическая беседа, при повторном – штраф. Искусственный интеллект в ряде случаев уже превосходит врачей по точности диагностики. К такому выводу пришли исследователи, сравнившие работу медиков и современных интеллектуальных систем. Наилучший результат показала комбинация, когда врач использует ИИ как инструмент поддержки принятия решений. Исследование также выявило важную проблему. Несмотря на более высокую точность искусственного интеллекта, врачи не всегда доверяют его рекомендациям или корректно их используют. В результате итоговое качество диагностики может снижаться. Также ИИ лучше справляется с системным анализом симптомов и данных, тогда как врачи иногда опираются на опыт и интуицию, что может приводить к ошибкам. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 24-26, в Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: АМИ. Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
7: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал «Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала «Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 афиши.Бай.
8: При поддержке «Душевного радио».
9: Телефон рекламного отдела «Душевного радио». 29-624-10-57.
10: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
11: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Булочки для хот-дога «Багерстат» всего 4,39 за 240 грамм. Сосиски «Троицкие» высший сорт. Гродненский мясокомбинат всего 6,99 за 630 грамм. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
7: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Они большие, они блестящие,
10: почти лысые,
9: они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
11: Легкой поступью именинников. А что, а имеем право.
12: Легкой старой поступью.
11: Это ты старой. Я нормальной, четкой. Всем здрасте. Всем бодрого, доброго утра.
12: Да вы не слышали, что он за эфиром говорил? Он говорил, мы старые родичники.
11: Это я в ТикТок говорил,
12: ну, а не конечно, в эфире. Ну, конечно, в эфире.
11: Ну, старые, я имею в виду опытные.
12: Ай, слушай, да, всех с праздником, тебя с праздником.
11: И тебя с праздником.
12: Огонь. Спасибо.
11: День радио. Ну, вообще официально. Официально он звучит День работников радио, телевидения и связи. Поэтому да. Все, кто имеет к этому отношение.
12: Всех причастных.
11: Да, наших коллег, все, кто обеспечивает связь, все, кто рассказывает все самое актуальное и честное по телевизору. Ну и, конечно, всех наших уважаемых коллег. Тут надо быть осторожнее сегодня. Коллег. Кто возле радиомикрофонов, может быть, не так давно, как мы со Ждановым.
12: Это вот. Мы пришли, когда, я расскажу вам за эфиром, вот Сережа, наш новостник, увидел Санковича, меня, говорит, такое впечатление, ветераны собрались.
11: Так это правда?
12: А так оно и есть.
11: Слушай, так мне на вручение радиотриумфа подходили люди, жали руку, да, говорит, ну тебя, видимо, не узнали. Ты, наверное...
12: А тебе говорят, кто ты?
11: Нет, я говорю, слушай, да. Дмитрий, ну ты, наверное, один из последних динозавров, который остался еще до сих пор не на каких-то там руководящих должностях, ну, да, а да. Именно возле микрофона. Я говорю, так я же договорился с нашим уважаемым руководством, что отсюда меня, собственно, и вынести и должны. И ты, между прочим, не смейся, это абсолютно честная договоренность.
12: Я помню, да,
11: у меня. Ребята, у нас сегодня день радио. Ну, конечно, единственный день, наш профессиональный праздник, который мы признаем, тех, кто по-настоящему трудится возле радиомикрофонов и, скажем, на страже вашего хорошего...
12: Это настоящий праздник.
11: Да, настроение. И поэтому мы очень хотим... Понятное дело, что когда на радио что-то происходит, или ты именинник, или твой профессиональный праздник, странный вселенский перекос. Нам должны подарки.
12: Ну, с одной стороны, вроде как да.
11: Да. Между прочим, мы сегодня в праздничном. Кто смотрит лайв-трансляцию и в ТикТоке, и на нашем официальном сайте. Я помылся, оделся в чистое.
12: Какое достижение! Я помылся.
11: Я к чему говорю? Я когда себе планировал в голове, говорю, вот скажу, оделся в чистое. Думаю, не буду говорить, потому что обычно это по другому поводу происходит. Но все равно сказал, ладно, оделся в чистое, прибрался. Значит, все, я в праздничном образе. Ребят, мы решили подарить вам подарок. Очень хочется услышать какую же, ну, не прям не глобальную роль, а настоящие и те, которые были, ну, какие они, настоящие истории.
12: Какой-то истории, где радио...
11: Где присутствует радио в вашей жизни.
12: Одно из главных действующих лиц.
11: Одно из главных... Хорошо, спасибо большое, сформулировать помог. Итак, вот именно эти истории вы начинаете отправлять к нам в Телеграм. Душевное радио-чат. Мы читаем, мы фантазируем, мы аплодируем.
12: Ну и потихонечку мы выбираем
11: мы аплодируем вот так вот.
12: Какие-то самые классные истории, на наш взгляд.
11: На наш взгляд только это будет. Мы выберем две самые интересные истории из жизни радио, но уже с той стороны радиоприемника. И потом эти люди сойдутся в батле против нас. И кто победит, тот получит фирменную кружку. Такие кружки... А, у Жданова еще нету.
12: У меня нету.
11: А даже. У меня уже есть.
12: Прикиньте.
11: Нам дарят такие кружки исключительно на день рождения.
12: На день рождения, да.
11: Да, диджеев, поэтому такие будут только у нас и у вас. И больше ни у кого. Так что ждем ваших историй о радио в вашей жизни. У нас в Телеграме душевное радио-чат. С праздником всех нас!

0: Слушай, ну как говорили у нас, да, именно вот там, откуда меня недавно списали, я плакал, да?
1: Человек плакал, потому что из армии выгнали, считай.
0: Меня сняли из запаса. Я служил в запасе. День радио, день радио. А обед по расписанию.
1: Да,
0: поэтому гороскоп сейчас.
1: Гороскоп на сегодня, на 7 мая. Праздничный гороскоп для Овна.
0: Хорошо звучит.
1: В этот день.
0: Горжусь.
1: Вы можете получить ответы на то, что вас давно интересовало. Не бойтесь задавать вопросы.
0: Пожалуйста.
1: Прислушивайтесь к разговорам. Переспрашивайте.
0: Я готов.
1: Не все, что вы услышите, вас порадует.
0: Кто первым?
1: Поэтому спокойнее воспринимайте происходящее.
0: Вот
1: думайте о приятных вещах.
0: Яйцо или курица?
1: Контролируйте свои эмоции. Но, кстати говоря, давно уже выяснили.
0: Или рыба.
1: Давно уже выяснили, да, что первая стюардесса.
0: Тельцы, 7 мая. Вам сегодня придется много времени посвятить близким людям. Решать их проблемы. Объяснять, там что-то уговаривать даже кого-то. Не обижайтесь, если они не оценят ваше участие, не проявят благодарность. Вообще, надо действовать по шуре.
1: Это что?
0: А ты не знаешь?
1: Что?
0: По шуре?
1: Творить добро?
0: Да! Не просто так творить добро.
2: Твори бобро!
0: Не бобро, не бобра твори, а добро.
1: Близнецы, первая половина дня будет напряженной, эмоционально сложной. Постарайтесь не начинать ссор с близкими, не делайте лишний раз им замечания. После обеда ситуация начнет меняться. Вам будет легче общаться и находить общий язык.
0: Язык! Мне в честь дня радио сердце на руках подарили. Это такое, знаешь, блюдо. Сердце на руках в ТикТоке. Понимаешь? Три дня просил, первый раз подарили. Раки, удачный и плодотворный день, раки, у вас. Не сегодня, подождите, это было вчера.
1: Что, гороскоп вчерашний?
0: Это вчера было. Раки, даем. Поддержите тех, раки, кто вас об этом просит. Старайтесь вдохновлять окружающих, поднимать им настроение. Это повлияет на вашу самооценку, позволит чувствовать себя, ну вот, намного увереннее. Алло.
1: Лев.
0: А что ты? Ты зря облизываешься, Ждадов. Это лев на тебя облизывается.
1: Но...
0: Знаете, такой лев. Вот такой, что это такое?
1: Я ядовитый.
0: Меня плющ?
1: Нельзя трогать.
0: Давай.
1: Сегодня у вас есть шанс заняться делами, которые раньше вас совсем не интересовали. Вы можете найти себе новое увлечение, освоить новое прикладное искусство какое-то. Можно получить полезную информацию, найти ответы на давно волнующие вас вопросы.
0: Жданов, тебе... Три картины алмазных по номерам.
1: Нет, нет.
0: Мне деть некуда. Тебе точно не надо?
1: Нет, так а ты повесь в коридоре, пускай разрисовывают. Ну, в общем, я имею
0: в виду. В общем, в коридоре повесить.
1: Да, пусть разрисовывают.
0: Потому что я смотрю в мою сторону, я говорю, нет. У меня нет времени на это. Дева, необходимо снизить свою деловую активность и подвести предварительные какие-то итоги. Я не знаю, насколько это актуально в четверг. 7 мая обращайте больше внимания на эмоции или намеки оппонентов. Старайтесь уловить их настроение.
1: Так, настроение. Далее. Весы. День сложный и эмоционально нестабильный. Отложите все важные встречи или переговоры на завтра. Не начинайте сложных дел. Полезно взять небольшую паузу в работе. Заняться своим самочувствием. Погулять. Сходить на массаж или в бассейн. Ну, короче, такое.
0: Так, это про дев я...
1: Перезагрузиться сегодня.
0: Ребят, мы близнецов не пропустили. Ксюш, мы же по очереди читаем. Один знак я, один Антон, один я. Так что слушайте. Скорпионы. Звезды советуют быть предельно осторожными. Ну вот смотри, если коцики подкрадываются на мягких лапах.
1: На подкрадулях.
0: Да? На подкрадулях. А скорпионы как? У них же клешни стучат, а ламинат.
1: Да, нет? Клешни есть, лапы тоже, у них тоже есть. Ну, конечности какие-то
0: нет,
1: есть.
0: Нет, ну они же ж не смогут тихо.
1: Ну...
0: Ты слышал когда-нибудь, как мимо палатки гуляют раки?
1: Нет, как мимо палатки гуляют раки.
0: А я слышал, это было... Они куда-то...
1: Они только в ведре могут.
0: Нет, они куда-то мигрировали, мне было страшно. Итак, скорпионы, звезды советуют быть предельно осторожными, не рисковать и не экспериментировать сегодня. В делах используйте хорошо знакомые методы, в этот день обстоятельства могут складываться против вас, поэтому будьте осторожнее.
1: Стрелец, с самого утра у вас будет много дел и вопросов.
0: Да?
1: Ну, какие-то вопросы. Какие-то вопросы, кто, что, где, когда.
0: Конечно, это называется тереть терки.
1: А, требующих вашего участия. Это держите терки. Руку на пульсе происходящего, составьте план. чтобы не упустить ничего важного. Мне кажется, стрельцы и план — это вообще несовместимые понятия.
0: Слушай,
1: полезно делегировать часть обязанностей коллегам. Вот это уже понятно, чтобы немного снизить нагрузку.
0: А так интересно искать пульс в темноте. Не у себя.
1: Ну да.
0: Потому что ты иногда так приятно промахиваешься.
1: Главное, чтобы не было, как,
0: и
1: в,
0: чтобы
1: этом, как в песне.
0: Я не было пульса?
1: Я целую чьи-то губы, но подозреваю, что никак.
0: Это нормально.
1: Ну, хотя...
0: Козероги. Неожиданные проблемы придется решать козерогам в первой половине дня. К обеду ситуация начнет улучшаться, и ваше настроение заметно поднимется. Какой-то серьезный семейный вопрос получится удачно решить. Проявляйте инициативу, Виталий.
1: За счет других можно решить.
0: Неважно, главное же решение. Путь уже потом.
1: Водолей, да. Желание спорить, доказывать свою правоту в любом вопросе будет свойственно вам сегодня в этот день. Старайтесь не затевать ссор, спокойнее относитесь к критике или замечаниям в свой адрес. Нервное напряжение полезно сбросить активной тренировкой, вечерней пробежкой в парке. Ну, обратите внимание, я там читал для весов, по-моему. Ну. Что там, массаж, бассейн, вот это все.
0: Нет, лучше, я больше всего, конечно, расслаблюсь, когда-нибудь приду, повешу твое лицо на...
1: Не надо мое лицо вешать никуда.
0: Ну, я имею в виду в распечатанном виде. И нормально оторвусь, я, да, этот, на грушу. Да. Звезды предупреждают рыб, что... Подождите, это вас вчера предупреждали звезды.
1: А сегодня?
0: А сегодня перенесите самые важные и сложные дела на вторую половину дня, рыбки. Когда уровень вашей энергии повысится, а в первой половине дня лучше заниматься тем, что вы умеете лучше всего. Жданов, а что мы с тобой умеем лучше всего?
1: Лучше всего мы ведем утреннее шоу.
0: Ой, какой ты вот мармеладный.
1: А чё?
0: Лучше всего мы с тобой лучше всего мы с тобой ничего не делаем.
1: Ну как?
0: Вот тут мы
1: нельзя сказать, ничего не делаем.
0: Чемпионы!
1: Мешки не ворочаем.
2: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624-1057.
7: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Всем здравствуйте, друзья! Всем, конечно, огромнейшее спасибо за преданность радио как таковому, ну и душевному радио в особенности. Мы сегодня ищем ваши истории, где вы сталкивались с радиостанциями, какую роль, ну, наверное, даже роль. Ну, Кадука Алена написала, мое первое и самое любимое радио, это были мы с тобой в прошлой жизни. Да, мы были с тобой горячими головами, не пропускала выпуски, еще был друг Алексей Леонович, он тоже был феном. И когда мы встречались, обсуждали ваши выпуски и смеялись с вас. Это так приятно, так приятно. Передайте ему привет, кстати, пожалуйста, потому что что-то поменялось, горячих голов не стало.
4: Порубили.
3: Да, столько лет было грустно, и тут чудо! Мы с тобой возъединились.
4: Так это прекрасно.
3: Теперь мое любимое радио душевное. Аленочка, бусь-бусь-бусь, спасибо большое. Мы действительно с ним старались. Душевное радио уже многие годы, практически на работе. Это у нас площадка «Отдельный разговор». Андрей, спасибо. Но нам нужны вот именно истории. Подожди, где-то было написано что-то летнее. Вот. Знакомство с душевным радио произошло около 10 лет назад. Весна в деревне. Тепло, солнечно. Жужелки разные жужжат, да? Ну, это от себя. Ясное небо. Семья сажает картошку. Для того, чтобы веселее и легче работалось, папа включает громко радио. Цвет написала. Песни разлетаются по округе. Музыка, которая трогает до глубины души. Время в труде пролетело незаметно. Что за радиоволна, спрашивает у папы. Доченька, так это же душевное радио, отвечает папа. Ну и действительно, позже спросила свое окружение, вы слушаете душевное радио? А вы слушаете душевное? Нет, послушайте, очень рекомендую. Согревает, вдохновляет. Все, спасибо большое. Мы не столько в этой рубрике пытаемся напрашиваться на комплименты. Мы вообще о радио в общем.
4: Мне понравилась история от Мити.
3: Давай.
4: Доброе утро, с праздником. Моя история произошла с радио. Только это было...
3: радио.
4: Да, только это было другое радио в 2006 году в Москве. На тот момент я там работал водителем и был знаком уже год с девушкой.
3: Так.
4: И вот как-то на 14 февраля разыгрывали подарки за лучшее признание в любви своей половине.
3: Ага.
4: Я попытался дозвониться в прямой эфир и признался своей девушке в любви, сделав предложение. В итоге, после голосования слушателей, я выиграл. Мы получили подарки. В итоге 28 июля расписались там в Москве. И вот спустя 20 лет, в этом году будет юбилей, я снова пишу на радио, чтобы выиграть, сделать подарок своей жене.
3: Обалдеть!
4: Душевное радио. Мы узнали года 3 назад на даче вечернюю дискотеку. Услышали, и теперь стараемся ходить на все дискотеки в Могилеве. Вот так вот.
3: Вот это супер.
4: Вот это история.
3: Ну, реально, вот где действительно радио сыграло одно из самых важных значений.
4: Митя, просто супер.
3: Митя, это супер. Это заявка на победу. Ну, на тот случай, если ты потом дальше победишь. А мы ищем двух счастливчиков, с которыми мы сыграем где-то там, ну, в 10.50, где-то вот в это время. Все это, все остальное у нас в Телеграме. Рассказывайте истории. Мое знакомство с данным радио 2 дня после его открытия. Услышала песню «Спи, моя доченька милая». Знаешь, папа всегда с тобой. Сейчас эта песня звучит. Шазам не определяет. Возможно... Так, для меня была близка, понятно, отлично, спасибо большое. У доченьки хорошо, Митя, ты прочел. В 21-м году в моей жизни случилось душевное радио, тапочка написала. Сначала слушал, потом посылал привет, поздравления. А дальше в 2023 году на танцплощадку в Минск из Слуцка поехала.
4: А-а-а.
3: Да, никто не знал. Ну и потом вот нашла, объединилась, теперь ездит по разным друзьям. Благодаря душевному радио в моей жизни есть теперь друзья. Крепко обнимаю всех, понятно.
4: Спасибо.
3: Ой, спасибо огромнейшее. Ребята, ждем
4: истории.
3: Ждем истории. Какую роль, ну где-то, может быть, случайно, сыграло именно радио. Ну, не обязательно, конечно, душевное, но вообще радио в общем в вашей жизни. Найдем потом двух. Только, пожалуйста, никому не обижаться на наше мнение с Антоном. Выберем двух финалистов, которые сыграют, и один получит фирменную кружку. У меня есть, у Жданова нет.
4: Прикиньте.
3: А у этого человека будет.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Генерал-майор Сергей Лагодюк освобожден от должности заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси, начальника Главного оперативного управления. Соответствующий указ накануне подписал президент Александр Лукашенко. Как передают Белта, Сергей Лагодюк уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Белавия планирует возобновить рейсы в ОАЭ с 22 мая. Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем планируют восстановить при условии обеспечения безопасного выполнения полетов. На первом этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Пассажирам советуют сверяться с актуальным временем вылета в разделе «Табло вылета-прилета» накануне поездки. В столичной ГАИ рассказали, где сегодня установлены мобильные датчики контроля скорости. Они работают на 10 участках. Радары следят за обстановкой на проспектах Независимости, Пушкина, Дзержинского, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Маяковского, Радиальной, Орловской, на Козинца, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Французский Пари Сен-Жермен одолел по сумме двух полуфинальных встреч немецкую Баварию и второй раз подряд сыграет в финале футбольной Лиги чемпионов. Первый поединок завершился со счетом 5-4. Во второй игре команды сыграли в ничью 1-1. Соперником ПСЖ за Кубок Лиги чемпионов станет лондонский Арсенал, который в 1-2 одолел мадридский Атлетико. Добавлю, финал состоится 30 мая в Будапеште. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 24-26, в Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег.
3: Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
5: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
6: АМИ. Акция «День Победы». Только с 6 по 14 мая. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: Так, Жданов, у нас же тут Маяковский только что
1: забажил. У нас же тут, да.
0: Да? Однажды вечером случайно, крутя волну рукой печально, поймала я и все пропало. Душевное меня, ну, забрало.
1: Накрыло.
0: Забрало, ладно. Сначала думала на часик, но затянула, ой, и чатик. Теперь с утра уже привычно, радио включено отлично, там шутки, смех и поздравления, и песни прямо в настроении. Ведущая как будто дома. Уже все голоса знакомые. Я привет ушлю с азартом, как артистка перед стартом, передать все эти свете и соседу на рассвете. Сосед на рассвете, это по Фрейду. И если Петя заиграет, душа танцует, летает. Песня.
1: А.
0: То чай пролью от громкого смеха, то подпеваю без успеха, а теперь без радио беда, с ним веселее все года. И даже серый будний день, с душевным праздник, а не лень. Спасибо вам за свет и смех, за настроение лучше всех. Пусть в каждой песне вновь и вновь живут душевность и... любовь.
1: Вот тот Димон все из головы только что, представляете? Вот это экспромт.
0: Ты знаешь, я аж напрягся. Я первый раз напрягся, когда, будучи в прямом эфире в ТикТоке, нам позвонил юрист наш Грозный.
1: Да-да-да.
0: Я думаю, что я опять не так сделал. Ну, у меня первое. Он, наверное, поздравить хотел. Петрович, огромный привет вам.
1: Да.
0: Вы тоже часть радио, на самом деле, первое. А второе, ты сейчас вот начал говорить... А Санкович тут из...
1: Я думаю, испоганил все традиционно.
0: Все из головы. Олечка Иванашка, спасибо большое. Прекрасный стих. Белый такой, клевый.
1: Спасибо, Оль.
0: Да, спасибо большое. Я напоминаю, вы правильно настроены, как всегда, надеюсь. Это «Волна душевного радио». Антон Жданов здесь.
1: Дмитрий Санкович.
0: И мы сегодня отмечаем День радио. Наш единственный в году профессиональный праздник.
1: Самый настоящий.
0: Который вот мы конкретно действительно по-своему отмечаем. И призываем вас присоединиться. Огромнейшее спасибо за все поздравления, которые прилетают к нам в Телеграм, душевный радиочат. Но мы ищем истории, связанные с вашей жизнью и с радио, или там телевидением, или связью вообще. Потом выберем двух финалистов. Ну, Митю пока никто не переплюнул, потому
1: да,
0: что этот флешмоб надо. То есть первого мы уже нашли. Павел прислал, но ты этого не знаешь. А у меня был момент, когда совсем все стало плохо. Да. И мне вечером пожали руку, говорит, ну, ты клевый,
1: но...
0: будь здоров.
1: А, будь здоров.
0: Да, я реально, я вышел за двери, и что мне делать?
1: Ну,
0: а тогда еще этот момент весь, ты представляешь, на каком дне?
1: Ну, конечно, да.
0: Я и дно, и дне, и все, я оказался. И да, вот Павел напомнил, очень важная для меня история. И люди подняли огромную бурю для того, чтобы меня вернули. Да, меня убрали в пятницу, по-моему, я попрощал. Без пафосно, ничего, попрощался. Все. А в воскресенье мне позвонили, говорит, ладно, фиг с тобой, выходи в понедельник, найдем мы тебе минимальную зарплату для того, чтобы ты мог. Люди-то вообще. Павел, я очень хорошо это помню. Спасибо вам огромное. Это действительно, я не. Не было в моей практике, чтобы вот таким вот образом, благодаря слушательской любви, было возвращено и шоу, там, и с площадкой, и так далее. Паш, вот стучу по сердцу, ТикТок видит, и наша трансляция видит. Спасибо. Я помню этот момент, вы очень большое дело все для меня сделали. Далее, А.Л. Это кто? Анастасия Л.
1: Анастасия?
0: Анастасия.
1: Л.
0: А я с радио живу с рождения. Мама с роддома привезла и сказала, что я отлично спала под радио. Вот так и живу, уже 46 лет. Работаю,
1: не
0: готовлю.
1: Сейчас.
0: На ходу, да?
1: Да.
0: Включили радио Анастасии, так, как мэл он. Есть. Настенька, спасибо большое. Анна К. Вторая история с душевным радио. Сначала меня попросили распечатать билеты. Так я узнала про танцплощадку и существование этой радиоволны. Потом стала слушать утренний астропрогноз. И понеслась. Нашла чат. Вот
1: так, подожди, она же написала про вот историю, то, что играла в команде в одной.
0: Это я замотал. Давай, читай.
1: Да. Одна история такая. Просто с радио была связана тем, что я играла в Гомеле в одной команде с радиоведущими. И когда родители случайно об этом узнали, пришли в восторг. Оказывается, они эту местную волну слушали давно, восхищались одним из моих, на тот момент, сокомандников.
0: Так, да.
1: Вот, то есть в одной команде с радиоведущими играл. Ну, вот так.
0: Ники классно написала, не знаю. Вечер. Сижу в кафе. А вдруг открывается дверь, и в кафе заходит качок. Подходит ко мне и говорит, мне нужна твоя одежда. и мотоцикл. Я поднимаю глаза, и тут шипение радио. Мы оба поворачиваем головы. Из радио слышится: вы на волнах душевного радио. Вот это спасибо, тоже, да. тоже очень прикольно. Водовоз, спасибо, дружище. Привет огромный. Без радио и воды ни туда, ни сюда. С праздником, супердиджики. Благодарим, дружище. Слушай, и нам тут прислали... Ну, у нас не пятница, пятница завтра.
1: Да, да.
0: Но нам прислали прям человек, написал песню. Ну, с искусственным интеллектом, понятно. Это Евгений Ковалев. Называется «Песня о радио». Ну, она такая, знаешь, на самом деле душевная. Такая даже по звуку я послушал.
1: Подходит.
0: Ну, мы имеем право, мы сегодня практически именинники. Ребята, еще раз, душевный радиочат мы в Телеграме. Присылайте свои истории, связанные именно с радио, с телевидением, со связью. Мы выберем двух... финалистов, которые будут бороться за фирменную кружку.
1: За супер подарок. Душевное радио. Вот у меня такой нету.
0: Ну ты зачем вот это?
1: Серьезно.
0: Ты на чью вообще мельницу воду льешь?
1: Сейчас я еще песню спою.
0: Я тебе спою, слушаю.

0: смысле, день радио – это такой день, это когда нас можно поздравлять. А вот интересно, есть же еще...
1: Пользуйтесь.
0: А еще же есть люди, которые родились в день радио. И мне кажется, у них какая-то внутренняя взаимосвязь там обязательно.
1: Человеки и пароходы.
0: Мне кажется, всем, кто родился 7 мая, при выписке из роддома надо вручать, кроме букетов цветов, еще радиоприем.
1: Да, нам, кстати говоря, здесь писали, что сегодня день рождения тоже.
0: Да, и вот Вероника у меня наконец-то. Час уже ждет в ТикТоке, пока поздравим. Вероничка, искренне поздравляем. С днем рождения. 7 мая родились. Это начало весны, говорю. Весна, начало, не за горами лето. Это, значит, такие люди все светлые, не боящиеся комаров. Ну, что мы обычно желаем? Огня в душе, в глазах, там, крыльям за спиной.
2: Огонь в душе.
0: А что ты все время Карлсона?
1: Ты не видел?
0: Каждый раз Карлсона включаешь.
1: Не, это Копатыч был в этом, в смешариках.
0: Один фиг.
1: Там...
0: Все они на одно лицо. Нет, на один голос в твоем исполнении. Ну что, говори.
1: Я-то чувствую, что они разные совсем. Хотел смотреть, что, во-первых, сказать всем людям, которые нас поздравляют, действительно поздравляйте, ну,
0: ребят, спасибо,
1: спасибо большое.
0: Очень
1: это
0: приятно.
1: Очень приятно все читать.
0: Это вдохновение. Вот здесь мы ловим. Вы очень редко нам это пишете.
1: Да.
0: Да. И...
1: Но сегодня тот день, когда можно написать, и
0: напитаемся.
1: Это будет метко.
0: Напитаемся, да. Как большая,
1: на год
0: как губка Боб. Напитаемся.
1: Квадратные
0: штаны. Серега написал,
1: если вы понимаете,
0: помню народный гнев, когда вас первый раз, так сказать, снесли. Очень рад за ваше воссоединение и что нашел вас на душевном. Если бы не вы, наверное, и радио бы особо не слушал. Серег, благодарим.
1: Спасибо большое.
0: Да, большое тебе.
1: За пожелание спасибо.
0: Мы ни на что не намекаем, но когда так случилось, что нас сказали спасибо, все, вы устарели, вы никому не нужны. Но на той вот радиостанции, собственно, после этого
1: все и покатилось по наклонной.
0: Все и закончилось в итоге. Ни на что не намекаем. Абсолютно. Ну, это факты. Это Серый Волк, дорогие легендарные, ничего себе ведущие. Да и не скудеет ваш энтузиазм и вдохновение.
1: Легендарные!
0: И окропил нас святой водой. Он как батюшка. Еще окурить нас надо чем-нибудь особенным таким.
1: Мы будем тоже, получается, накурить.
0: Да, спасибо. Слушай, я могу рассказать, как я впервые заболел радио. Ты вообще помнишь этот момент?
1: Я не помню, потому что я хотел работать на радио лет с трех.
0: Да?
1: Я реально, я когда... Ну, у мамы приемник...
0: Подожди.
1: В этом... Ну, что, серьезно?
0: Ты слушал вот этот сельский час и захотел работать на радио?
1: Да, я слушал.
0: А, ну у тебя получилось?
1: Я слушал все на свете. Я слушал радио прям вообще запомнил.
0: Ну, понятно,
1: у мамы
0: откуда у тебя
1: было
0: это?
1: На кухне это все, но стоял приемник. Я себе представлял, что какая-то комната, где сидит, думаю, каким макаром это впихнули в радиоприемник. Ну, серьезно, ну, на маленьким мозгом.
0: Слушайте, это, поэтому он все время Карлсона и делает. Но тоже лазал там, как такую большую тетю запихнули в такой маленький ящик.
1: Да.
0: Вон откуда у тебя. Нет, а я очень хорошо помню. Ну как, радио, ну я к такому радио, которое там вот дома же эти радиоточки были. У бабушки я постоянно спал, и я стоял в радиоприемник, там вот этот, дорогие друзья, в эфире сельский час. Вот это вот все. Ну я как-то особо, ну было и было.
1: Ага.
0: Но 92-й год, нет, 93-й.
2: Я увидел сельский час по телевизору.
0: Нет, 93-й. Меня переводят из Бобруйска служить в Оршу, зенитно-ракетный полк. И так как я был в Бобруйске коптером, узнали, ну там, наверное, написано в личном деле где-то было. Меня забирает такой большой прапорщик, Балу его звали.
1: Будешь у меня этим?
0: Я говорю, ну буду. И у него каким-то образом разваленный без задней крышки океан. Радиоприемник океан.
1: Ну, да.
0: Такой, ну помнишь, да?
1: Да,
0: только задней крышки нет, там лампы горят. По-моему, лампы были. Да, лампы точно небольшие, но лампы были. И там я случайным образом абсолютно, по-моему, на средних волнах маяка начал включаться молодежный канал.
1: Молодежный канал,
0: это же, по-моему...
1: Ну, как раз на начало 90-х.
0: Да, на молодежь. И я обомлел. Ну, до этого же, здравствуйте, час, вот это вот. А там живой диджей.
1: А там вот эта вся движуха начиналась как раз.
0: Да,
1: эти хит-парады эти всякие там.
0: И танцплощадка на самом деле, это, ну... Был такой хит-парад, обратный отсчет.
1: Реинкарнация
0: молодежного канала. И вот там я все просто заболел. А все это шло вечером.
1: Да.
0: Сам этот обратный отсчет всегда, я очень любил этот хит-парад. И я специально напрашивался в наряды. Для того, чтобы в пятницу вечером... Там, ну, я уже был сержантом, я уже не стоял на тумбочке, я был там начальник, как это там?
1: Руководил, короче.
0: Да, и я запирался в коптерке, врубал этот радиоприемник, где горели эти лампы, И вот там я, мне просто фантастически захотелось работать на радио. Ну, а потом судьба вот как-то так вот вынесла. Вот это вот у меня было щелчком.
1: Ну, и вот, видишь?
0: Да. Я воспитан не радиоточкой.
1: В любом случае, самое главное, Дим, что мы когда-то вот это, ну, заболели этим.
0: Ну, мы заболели этим.
1: Вот. Да. И самое главное, что все дороги нас сюда привели.
0: Тут я с тобой полностью соглашусь, потому что если ты этим не болеешь...
1: Ну, это, ну, наше, да, делать,
0: ну,
1: ничего.
0: Ну, это наше мнение с Антоном. Если ты этим не болеешь, если ты этим не горишь, хочется сказать, не мучай себя.
1: Да.
0: Иди,
1: да,
0: пиццу,
1: занимайся,
0: пиццу
1: чем,
0: разноси. Ну, тоже хорошо.
1: Чем-то другим.
0: Да, потому что по-другому, ну, здесь, ну, вот просто вот невозможно. Смахнул я профессиональную слезу с праздником.
3: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026! Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: нас сегодня праздник.
1: Сегодня праздник у девчат и у ребят. Сегодня будут танцы.
0: У нас любимое дело жизни родилось. Сегодня день радио. Спасибо огромное всем за поздравления и напоминаем. У нас в Телеграме душевное радиочат. Мы ищем клевые истории из вашей жизни, где присутствовал либо радио, либо телевидение, либо связь. И вот авторы двух самых клевых историй появятся у нас в прямом эфире в совместном батле для того, чтобы забрать у нас. Руки будут дрожать, когда будем отдавать.
1: Самое главное, у меня руки не очень будут дрожать, потому что у меня до сих пор нет.
0: Так у тебя больше всех должно дрожать, потому что мог бы забрать себе.
1: Мне не жалко отдавать того, чего
0: он
1: у меня нет.
0: Он врет, но очень убедительно. За фирменную кружку душевного радио. В следующем музыкальном часе время еще есть. Приходите к нам в Телеграм, рассказывайте душевный радиочат. Любые факты, где у вас, когда присутствовал радио.
1: Один у нас уже, ну, участник, наверное, скорее всего, есть. Это история от Мити, да?
0: Ну да. Ну, мы потом.
1: Она действительно классная. Мы вернемся.
0: Мы вернемся к этому,
1: да, посмотрим.
0: Пока же пора ловить большую удачу.
1: Вау,
0: да, да. Ну ты, мне кажется, не очень удачливый человек, потому что ты просто неправильно к этому относишься.
1: Ты вообще не представляешь.
0: Шоколадки,
1: себе...
0: зубочистки, все вот это вот товары удачи должны быть всегда у тебя.
1: Ты не представляешь, насколько я удачлив.
0: А, стопе, я помню, знаю. Вот, можете вместе с ним. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+ в мае, уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутейших призов.
1: Хочу.
0: Покупай тогда и выигрывай, Жданов, с Евроопт. Рекламная игра «Удачи в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее ищем на сайте игра.евроопт.бай и городской телефон 388-76-76. Так, друзья, мы двигаемся вперед. Ой, напомнили вот этот вот радиомаяк. Я еще вспомнил одну штуку. Я когда на рыбалке был, я всегда вот, ну, на Сикорском водохранилище, да. И всегда задерживался там допоздна, и становилось тихо.
1: Ага.
0: И с обратной стороны озера, ну, там достаточно большое водохранилище,
1: ну, да, да,
0: там
1: да.
0: Деревенька стояла, вязи такое. Вот, и там всегда играл радиомаяк. Я не знаю, кто-то выносил радиоприемник.
1: А,
0: это
1: прикольно.
0: Вообще вот детские воспоминания.
1: Прикольно.
0: И я вспомнил фразу вот эту в Петропавловске-Камчатском.
1: Полночь.
0: Помнишь
1: это? Да, да, да.
0: Аж душа трепещет. Дорогие друзья, мы продолжаем отмечать день радио. Ну, мы надеемся на вашей любимой радиоволне. Сбрасывайте свои истории, которые где присутствуют, ну, достаточно мощно. Либо радио, либо телевидение, либо связь. Мы читаем, удивляемся, фантазируем, выбираем 2 финалистов. И кружечку фирменную
1: отдаем.
0: Очень крутую отдадим.
2: Подрисимо-шоу, подрисимо-шоу, подрисимо-шоу. Утро будет!
0: Кстати, именно в этой кружечке нам сейчас принесут кофе. А, не нам, мне принесут.
1: Нет, тебе, нам давай принесут.
0: Нет.
1: Мне принесут в чашке.
0: Тебе в чашке. А мне вот именно в этой фирменной кружке. Так что сможете в ТикТоке увидеть, покажу, за что бороться-то будете.

0: финалиста, с которым ты тут за 30 секунд должен был соревноваться, и либо он, либо ты выиграть фирменную кружку. Нас настолько впечатлила твоя история, что мы решили посвоевольничать. Мы же душевное радио. Какие игры, когда-то такое соединение, 20 лет
1: история
0: назад.
1: История очень понравилась, и время, и 20 лет, и все это тогда началось.
0: Предложение по радио сделал, она согласилась, вас, то есть, ну, по сути, радио связало. И кто мы такие, чтобы не повторить это? Дим, мы решили не устраивать никакие игрища, потому что до сих пор в душе все тепло от вашей истории. Мы тебя поздравляем в честь 20-летия того события. У тебя добавляется к жилетке, ну, очень такой грозной радиостанции, еще и фирменная кружка самой душевной радиостанции Беларуси.
1: Душевное радио.
0: Душевного радио.
1: Кружка твоя.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое тоже за историю, очень понравилось.
0: Супруги, огромный привет. Мы дарим, потом мы с тобой спишемся, мы расскажем, как ты заберешь вот эту вот кружку, она очень крутая. Это будет еще одно знаковое событие в вашей семье, когда вот через 20 лет радио снова с вами.
2: Да, да, это вообще супер. Я надеюсь, она сейчас слушает, я ей написал сообщение, чтобы она отключила.
1: Все правильно, все правильно.
2: Ты меня слушаешь, слышишь, дорогая?
0: Слушай, еще раз.
1: Классно, классно.
0: Дим, мы вас искренне поздравляем. Все, бай-бай, мы тебя отключаем, потом спишемся в Телеграме, ты крутой. Супруги.
2: Спасибо, Дмитрий, спасибо.
0: Огромный, огромный привет от душевного радио. Ну вот такая вот очень яркая продолжение истории через столько лет, именно в День радио здесь, в Беларуси. На этом у нас на сегодня все, дорогие друзья. Но День радио продолжается. День радио продолжается. Впереди у вас еще Ольга Шебека с такими же там кружками и весельем. Всех любим, всех обнимаем. И всем спасибо за поздравления.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, здравствуйте. Беларусь готовится отметить День Победы. Особое внимание охране общественного порядка и дорожной безопасности. Министр внутренних дел Иван Кубраков провел инструктаж в столичной милиции. В МВД отметили, что Центр мониторинга общественной безопасности будет работать в усиленном составе, а также создан оперативно-ситуационный штаб. Кроме того, к дежурству привлекут группы по противодействию беспилотникам, спасателей, в том числе на водной глади и медиков. Напомню, основные мероприятия пройдут 9 мая на площади Победы и возле Дворца спорта. Для контроля доступа будут организованы пункты пропуска, а подъезд к ним на шеринговых самокатах технически ограничат. Для пожилых людей и гостей с детьми предусмотрят отдельный КПП с оранжевым навесом. Столичную улицу Нововеринскую в ближайшие годы продлят до МКАД. Ее расширят до 3 полос в каждом направлении. Это позволит избежать пробок. Также обустроят современные пешеходные зоны с велодорожками. В администрации центрального района столицы рассказали, что к реализации проекта приступят в ближайшие несколько лет. Накануне 81-й годовщины Великой Победы Белпочта запустила праздничную акцию «Поздравь родных и близких с праздником Победы». Принять участие может каждый. Для этого необходимо купить простую почтовую карточку в местах проведения акции, заполнить ее и указать точный адрес получателя. Отправлять такие поздравления можно ветеранам, родным, друзьям и близким. Открытки будут доставлены адресатам совершенно бесплатно в любой населенный пункт страны. 4-метровой анаконде в хьюстонском зоопарке сделали компьютерную томографию. Манипуляция требовала ювелирной точности. Чтобы сделать хороший снимок, змею погрузили в глубокий сон, поскольку под наркозом хладнокровные могут задохнуться. Врачи использовали аппарат искусственного дыхания. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и приходит в себя в теплом террариуме. Зеленой анаконде уже 21 год. Для представителей ее вида это уже пожилой возраст. Тем не менее, как показали результаты обследования, у нее отличное здоровье. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции, катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.

По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалистые усиления ветра. В Бресте плюс 24-26, в Гродно плюс 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил госнаграды заслуженным представителям различных сфер. Президент отметил, что это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го. Обращаясь к ветеранам, президент сказал, что завоеванную победу белорусы никому не отдадут. Добавлю, среди тех, кому вручили госнаграды, немало представителей силового блока. Как подчеркнул глава государства, это люди, которые всегда на боевом посту. Каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Беларусь и Египет рассматривают организацию прямого рейса между Минском и Каиром. Об этом по итогам заседания Белорусско-Египетской торговой комиссии сообщил ее председатель, глава МАРТ Артур Карпович. Прямое авиасообщение между Каиром и Минском будет содействовать развитию туризма. До этого между Беларусью и Египтом выполнялись прямые чартерные рейсы из Минска и региональных аэропортов на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады. График движения поездов метро изменится 9 мая. Для удобства пассажиров утром с 9 до 11 часов поезда на московской автозаводской линиях будут курсировать с интервалом 5 минут, а с 11 до полуночи каждые 4 минуты. На Зеленолужской линии в это же время интервал составит 7 минут, затем до полуночи 6 минут. В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая возможны ограничения на вход и выход станции метро Площадь Победы и на некоторых других станциях. В Могилеве дали старт необычной патриотической акции, посвященной Дню Победы. Все эти дни в городе на открытой сцене в областной филармонии будет идти беспрерывный концерт, длительность которого составит 81 час.

0: Среди участников учреждения культуры Могилевской области местный колледж искусств «Кадеты». Также будут выступать детские коллективы, всего около 1000 человек. Дополнят программу постановки областных драматического и кукольного театров. Концертная программа будет заканчиваться около 10 вечера, а после этого всю ночь на площадке под открытым небом будут идти кинопоказы. Завершится масштабная концертная программа 9 мая в 19:00. Все коллективы исполнят песню «День Победы». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 24-26, в Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом, в Минске дождь с грозой, 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
2: Реклама.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Ну что, на выходные в аквапарк?
3: А потом в пиццерию.
6: Ура! И на карусели.
2: Везде побываем. Карточка застрахована.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
9: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Любовь вокруг, и мы как будто тоже стали ее частью. Весной особенно ярко верится в это чувство. Вокруг красиво, все красиво, потому что ярко, потому что солнечно. Наш оптимизм наконец-то пронизал эту толщу облаков. Ну и кажется, уже мы сами пропахли цветами, да, пропитались этим ароматом. Ходим от куста к кусту, от цветка к цветку и сентиментально наслаждаемся весной. И не важно, что четверг. А может быть, это и хорошо, но для нас, для работников телевидения, радиосвязи, так это вообще праздник. Принимаю сегодня поздравления. Но любой день недели хорош, когда такая красота за окном. Праздник в душе, он такой. Он возникает стихийно, если для этого есть условия. Уже можно не сушить волосы дома. Можно гулять долго. Гуляя, конечно же, мечтать. Но если вдруг мечты приобретают квартирные очертания, то нам в Евроопт, потому что в майском туре можно разыграть там, выиграть две квартиры в Минске. Новенький автомобиль, 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч рублей. Покупаем товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+. Весь май, уже 5 июня у нас будет шанс на выигрыш отличных призов. Покупаем и выигрываем с Евроопт. Ну а сегодня мы дарим друг другу совершенно бесплатно приятные эмоции, приятные слова. Телеграм-чат, Инстаграм Душевного радио открыты для ваших сообщений. Пишите, кого и с чем сегодня, 7 мая, хотите поздравить. Я это организую.

0: Белгород.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
2: Ольга Шебека,
3: Сергей Синькевич
4: и Дарья Утюжникова.
1: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая, Гомель, Манеж, Локомотив. Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе Локомотива. Все подробности и ссылки в нашем инстаграме, танцплощадка Official и в телеграме Душевное радиочат.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы.
7: Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Раз уж портал в мир поздравлений в ближайшие два часа работает над всей страной, то ловите к нему ключ-пароль «Душевное радио». Находим в телеграм-чатах, добавляемся, подтверждаем, что не робот. Ну и теперь с нами, как и все ваши данные, пароль от карточек. Шучу, а то ж поверите. Ну, с нами вообще-то безопасно, с нами душевно. Это, говорят, по радио, значит, можно верить. Уже как 130 лет можно верить. Александр Попов провел первый сеанс связи в этот день столько лет назад. И теперь мы можем делиться приветами. В общем, используем технологию во благо. И вот в Телеграм уже приходит первое сообщение. Наталья пишет, что постоянно слушает «Душевное» в дороге и на даче как раз сейчас. В такой теплый летний денек. Завтра же похолодание намечается. Ну так празднуем и действительно можно уже любую погоду. Выходные, они и так хороши тем, что выходные. Поэтому мы за погоду не держимся в эти субботние и воскресные денечки. Но все равно Сергею передает привет Наталья, потому что сейчас у них режим отдыха на максимальной громкости работает. Никаких задач больших, только дрова, ожидание того, чем будем разжигать огонь любви в сердцах, шашлычки, на чем будем готовить, каминные такие теплые атмосферные вечера устраивать с друзьями, с родственниками. В общем, уютом занимаются люди в четверг. Не так, как мы работаем, а отдыхают и облагораживают дачу, душ свою облагораживают таким хорошим, полезным делом. Делайте громче, Сергей, Наталья. Ну, конечно, мы бы все с удовольствием к вам присоединились, но хотя бы так, по радиосвязи мы где-то рядышком с вами. Делайте много мест для отдыха, развешивайте гамаки, ожидайте друзей в гости и пишите, конечно же, адрес. Жду ваши приветы в телеграм-чате «Душевного радио».

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
5: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Как понять, что у вас роман? Ну, он может песни петь под окном, да, может сообщения какие-то постоянно писать, держать вот эту эмоциональную связь. А может красную рыбку с икрой принести, вот так вот купить, принести, подарить, и причем не замороженную, а свеженькую, да, вот такой вот подарок. А можно, может быть, он соберет букет из полевых или книгу под человека подберет, такую, которая будет интересна вот прям долгое время, ну или в конкретном в этом периоде. Сертификатом тоже можно порадовать близкого, дорогого, а можно подарить минуты спокойствия. Где же их найти? Ну, мы так поступаем с теми, кто получает в подарок от душевного набор чая Такамори. Даже можем записочку вложить, что, мол, пока наслаждаюсь вкусом, никто меня беспокоить не должен. Из-за подписи душевного радио, где бы ни находились, всегда словите умиротворение, но работает только в комбо с душевным радио на фоне. Так вот, за привет. Это сегодня кому-то из вас набор чая Такамори в подарок. Пишите в ТГ-чат. И вот Александр написал как раз-таки приветиком своим делится с Аленой Телицкой. Правда? Телитицкой. Вот так вот, сколько там тили-тили. С Аленой делится приветом. Она наконец-то вернулась в Беларусь, в Пинск. А чтобы было понятнее, какой Александр отправляет сообщение, ее зая подписался так человек. А мне так нравится, когда взрослые люди, в принципе, мужчины, получают эти милые прозвища, уменьшительно ласкательные, как в детстве, да? Потому что чем старше мы становимся, тем больше кажется, что окружающие должны настолько уважением и почтением окружать и на «вы» к нам обращаться. Но с близкими людьми эти барьеры мы не строим, эти заборы не возводим, да? Здесь как раз-таки речь о полном доверии, о комфорте и, возможно, о любви. Ну, кто же знает, может и так. И вы тоже пишите свои приветы в ТГ-чат. Я смотрю, Анатолия Александровича поздравляет Олеся, единственного, любимого, обожаемого мужа, папу, зятя, просто очень хорошего человека Анатолия Щербакова. Сегодня поздравляет семья, ну и, видимо, и дети, и все остальные родственники в огромном своем проявлении с юбилеем. 55 лет человеку, день рождения 7 мая у него. Самое главное – здоровье. Эта семья все понимает, потому что знает, на ком все это держится, богатство в виде семьи. Вот, подкачивайтесь, чтобы груз. Но ладно, вместе с грузом приходит большая легкость. От чего? От любви, естественно. Лучшего вам желают, хотят видеть вас счастливым, довольным, отдохнувшим, веселым, энергичным. Ну и жена Олеся присоединяется, вот сын Денис и дочка Полина, и вся большая семья, как я и говорила. А от любимой тещи обнимашки. Спасибо вам за поздравление. Ну, надеюсь, сегодня у вас будет такая возможность быть обнятым, зацелованным. Можно там за щечки, все, что нажито трудом непосильным, за все вот это подержать, обнять человека. И я желаю вам ощущать эту любовь всегда, не только в юбилейные даты.
0: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Тунец, филе свежемороженое. Всего 7,99 за 500 грамм. Майонез «Советская классика» 55% жирности. Всего 1,99 рубль за 400 миллилитров. С праздником Победы! Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое в рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шебека.
1: Плохое настроение отменяется. Не в мою смену. Много приветов летят, возможно, даже неожиданных, но приятных. Сегодня такой день. И кому же прилетели приветы? От Ольги. Привет, Андрюшке и Иванашка. Сегодня

0: таких взаимоощущающих друг друга людей. Вы на расстоянии, наверное, способны друг друга настроение поднять хотя бы тем, что можно вспомнить, правда? Вспоминаешь в человеке что-то такое миленькое? И как здорово, когда есть такие люди, о которых можно подумать и улыбнуться. Наверное, этот случай ваш. Ну, есть такие люди, о которых можно подумать и всплакнуть, да? Ну, или потом порадоваться, что было такое в нашей жизни и закончилось. Но это тоже не ваш случай. У вас все по любви, все вот так вот позитивно, мило, и свидание, и вся красота. В общем, я глазами пробегаю по стихотворению, и мне все очень нравится. И сразу понятно, сколько лет вы вместе. Да, смайликов много, а я тут рассказывала, что смайлики, они показатель возраста, что 21 год вы вместе, но как минимум вам уже лет 35, наверное, всем есть. Это факт. Ну и вообще привет, и мы продолжим передавать друг другу и в следующем часе. Не волнуйтесь, а сейчас самое время определиться, вот уже заплетаюсь, кого из вас останется набор чая Такамори. И сегодня в моем рандомайзере побеждает Олеся. Мы вас поздравляем. Сообщение отправляла мужу, у него сегодня юбилей. Анатолию 55 лет поздравляла буквально недавно. И мы вас тоже поздравляем. В вашей семье отправляется набор чая Такамори. Уютный, который подарит незабываемые минуты наедине с собой, наедине с любимыми, с дорогими людьми. Пейте его под душевное радио, и настроение будет просто замечательным.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Белорусы прославляют страну трудовыми победами, но готовы защищать ее и с оружием в руках. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения госнаград в преддверии Дня Победы. Президент подчеркнул, что Беларусь, потерявшая во время Великой Отечественной войны каждого третьего, разрушенная, сожженная, но непокоренная вместе с другими народами Советского Союза, спасла планету от коричневой чумы. Это величайшая заслуга, гордость белорусского народа, всего советского народа. От этой гордости мы никогда не должны отказаться, убежден глава государства. Белавия планирует возобновить рейсы в Объединенные Арабские Эмираты с 22 мая. Регулярное авиасообщение между Минском и Дубаем планирует восстановить при условии обеспечения безопасности.

0: выполнения полетов. На первом этапе рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Пассажирам советуют сверяться с актуальным временем вылета в разделе «Табло вылета-прилета» накануне поездки. В Минске начал работу комплекс фиксации правонарушений СКАТ, предназначенный для контроля скорости движения на средствах персональной мобильности. Об этом рассказал начальник ГАИ МВД Виктор Родченков. В населенных пунктах, за исключением велодорожек, максимальная скорость не может быть больше 10 км в час. Теперь нарушение фиксирует электроника и передает информацию сотрудникам ГАИ на планшет. СКАТ работает в тестовом режиме при первом нарушении предупреждения или профилактическая беседа при повторном штраф. Искусственный интеллект в ряде случаев уже превосходит врачей по точности диагностики. К такому выводу пришли исследователи, сравнившие работу медиков и современных интеллектуальных систем. Наилучший результат показала комбинация, когда врач использует ИИ как инструмент поддержки и принятия решений. Исследование также выявило важную проблему. Несмотря на более высокую точность искусственного интеллекта, врачи не всегда доверяют его рекомендациям или корректно их используют. В результате итоговое качество диагностики может снижаться. Также ИИ лучше справляется системным анализом симптомов и данных, тогда как врачи иногда опираются на опыт и интуицию, что может приводить к ошибкам. К новостям компании «Весна», пора обновления, скидка 50% на шиномонтаж на сливки «Бай» быстро, качественно и выгодно. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в большинстве районов кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра. В Бресте плюс 24-26, в Гродно 20-22, в Витебске 23-25, в Могилеве 26-28, в Гомеле 28-30 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 24-26 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шевченко. Ребекка.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Ну что, на выходные в аквапарк?
4: А потом в пиццерию.
0: Ура! И на карусели.
1: Везде побываем. Карточка застрахована.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
8: Душевное радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Все рождается у нас в голове, в сердце, и пускай сегодня придет очередь вот этих вот веселых, озорных мыслей, этих добрых разговоров, такого не злого сарказма. Расчехляем солнечные батареи, выставляем все на показ, что было в тени долгое время. Улыбку, конечно же, весна в стране. Ну, время ловить удачу. А как же это сделать? Ну, в майском туре Евроопт разыгрывается две квартиры в Минске, новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч рублей и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+ в мае и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Конечно, хочется призов, конечно, хочется вот это ощущение словить, что мы выиграли эту жизнь. Наконец-то немножечко расслабиться. Ну а когда это сделать, если не в обеденный перерыв и не на душевном радио? И у нас сейчас продолжается приветливый час. Можно писать в телеграм-чат, в инстаграм душевного радио о том, что хотите сказать близким людям. А если они чем-то вас сегодня не устроили, кофе вам с утра не сварили, вот с корицей, да, денежную энергию вашу не подпитали, тогда им привет не передаем. Передаем коллегам, может быть, родственникам тоже хорошим, которые на выходных будут ждать вас на шашлыки и вспомнят о том, какую вы им минуту радости подарили на душевном радио. Пишите, жду ваше сообщение.

0: Торф.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: просто месяц май.
1: Привет в обед на душевном радио.
2: С ума не сходим, пока еще держимся в разумном состоянии, несмотря на жару и отсутствие кондиционеров. Где-то такое наверняка можно наблюдать. Вот уже очереди сейчас и знаем где, да? Подзаправиться охлаждающей жидкостью пора, пора давно. Но я вообще не согласна, что правильные решения обязательно нужно принимать с холодной головой. В таком сконцентрированном, собранном состоянии. Когда теплеет, мы же объективно становимся добрее. Мы хотим общаться, мы хотим жить, правда? Как хорошо, что потеплело. В таком случае, сколько сообщений в телеграм-чате от вас появляется каждую секунду. Приходит и приходит, так а мы им и рады. И пишите, пожалуйста. Дмитрий передает привет Андрею и Жене из Витебска. Ну и там привет должен носить такой на фоне, в хвосте своем звук звенящих бокалов, потому что привет в виде передает тот, кто скоро собирается приехать в Витебск. Дмитрий, а не собираетесь ли вы на выходные куда-нибудь туда, на север? Тут обычно с севера все приезжают, да, вот из России поток туристов сюда хлынет, а мы туда подальше, где чуть-чуть будет свежее, ближе к выходным. Ну, конечно, там плюс 12, по-моему. Вы смотрели прогноз? Это что такое? Как будто, знаете, вот это для омоложения полезные процедуры. Китайские бани, эти вот чаны с водой горячие, тепленькой и ледяной. Нас как будто из горячей бочки сразу в ледяную окунули. Все полезно для красоты. Будем считать именно так, а не списывать все на природные катаклизмы. Но Андрей пишет, что очень хочет передать привет своей любимой ватрушечке Аллочке. Аллочка, а что у вас любимое к чаю? Хорошего дня вам желает Андрей. Безумно любит, очень скучает. До вечера! Ну, наверное, вас, чтобы побаловать, можно что-то вкусное прикупить или приготовить. Есть же такие дни у людей, называются выходными, когда можно заняться тем, что нравится. И вдруг ваш Андрей любит что-то выпекать, любит пробовать рецептики всяких разных кексиков. И у вас дома их огромное количество. Тогда счастливый вы человек, Аллочка. Мы за вас даже порадуемся. Правда? Правда. Саня пишет, который, наверное, Александр, вот так подписался, Александр, Александру Николаевичу из Бреста отправляет привет, который вот сейчас, вот Александр Николаевич из Бреста почему-то работает под палящим солнцем, поэтому вам желают крепчайшего здоровья, но хватит уже испытывать организм на возраст, все мы знаем, сколько лет, смотрели в паспорт, знаем, что бывает с давлением, поэтому головной убор в тенек, Александр Николаевич, ну и вообще, включайте душевное радио, удивительно, но с нами точно не душно.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
3: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: Поехали, услышали от Black Eyed Peas. Пора расшевелиться, потому что время для приветов в конце часа уже закончится. Присылайте все, что придумали в телеграм-чат душевного радио. Но еще у меня есть для вас подарочек приятный, такой, знаете, с расчетом на то, что вы проведете время с пользой. Узнаете что-то о своей стране, выберетесь на свежий воздух, что-нибудь вкусное попробуете. В общем, проведете время и не в одиночку, а с кем-то в приятной компании. На двоих билеты дарю в Сулу. Знаете за что? Сейчас мы с вами будем просто открывать телеграм-чат. Во-первых, нужно дотянуться до своих телефончиков, смахнуть вот так вот, разблокировать экран или открыть телеграм на экране своего компьютера. Все правильно, не скрываемся. У нас время для повеселиться, потому что, обед, он на что нам нужен? Он нужен для того, чтобы восстановить силы и немножечко побаловать своего внутреннего ребенка. Итак, правила очень просты. Это игра на билеты в Великое княжество Сула. Сами выберите, с кем поедете, потому что билета 2 на 2 персоны, выходные тоже подберете или дни удобные для поездки. Это уже все будет у вас. Но сначала нужно выиграть. Выиграть, прислать правильный ответ на мой музыкальный, лаконичный такой вопрос. Я вот так собственноручно подготовила для вас небольшой музыкальный квиз. Буквально несколько композиций вы услышите, их количество и желательно название перечисляете в сообщении мне в телеграм-чате, как только услышите. И первый правильный ответ получит подарочек в элиты Великое княжество Сула. В общем, я включаю звучок, вы его слушаете, узнаете, что это за песня. Это будут песни, хорошо знакомые из нашего душевного плейлиста. Буквально немного, меньше 5 будет, да. Поэтому вы их слушаете и пишете, кого услышали. Если вы вот первым пришлете правильный ответ, билетики уходят вам. Ну что, готовы? Поехали!

0: Три трека, как вы уже догадались. Итак, ну я уже практически готова аплодировать победителям, но даем шансы всем подключиться, понять, что только что услышали. Три композиции были в эфире. Если узнали вот все три, в любом порядке пишите в телеграм-чат, и скоро мы определим, кому из вас достанутся билеты в Великое княжество Сула.
1: Если сгущенка, то вареная. Если радио, то душевное.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Карт Беларусбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
1: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
2: Танцплощадка.
1: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
3: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая в Брест, клуб «Медуза».
1: Билеты еще есть. Наверное, на Ticket.pro. Танцплощадка душевного радио. Это про тебя.
4: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Кто бы взял и подарил небо? Вот таких подарков девочки не отказываются. Мне вот однажды подарили дерево в парке. Да, так оно понравилось. Так понравилось, как оно цветет. И молодой человек не растерялся, сказал: «Дарю». Ну и, конечно же, я этого романтика не выбрала. Нам же под бруталов таких подавай, качков. Ну, об этом поговорим в следующем часе. А сейчас, наконец-то, разгадаем ребус. Буквально несколько песен назад я такую музыкальную задачку для засидевшихся, уставших немного в обеденный перерыв умов придумала. Вот три композиции прозвучали, отзвучало. Естественно, подпевали, естественно, узнали. Но именно одним сообщением нужно было все ответить. Мне прислать. В любой последовательности давайте проверим, кто же это был. Услышим эти композиции. Ну, конечно, это Boston Crush 2000-х и One in a Million. А это дискотека аварии Жанна Фриски. Группа с трудовым названием «Фабрика». И вот правильный ответ, кто же из вас прислал в одно сообщение. Так вот, собрал все свои мысли. И это первый правильный ответ мы получили. В целом, Boston, дискотека аварии, группа «Фабрика» от Анны. Надо, мы вас поздравляем. Вот так получается, что вам отправляются билеты в Великое княжество Сула. В мае в Суле это вообще столько праздников соберется. В одном месте приключений, традиций. Там и праздник труда вас ожидает. И тайны белорусского фольклора 16-18 мая. Естественно, День Победы на этих выходных. И Ночь музеев. Ой, вообще, и кульминация вечернее факельное шествие. И вообще-то, встречать весну вместе в Великом княжестве Сула — это отличная весенняя традиция. И не только. Анна, я вам расскажу за кадром, как забрать свой подарок. Но приветы уже, друзья, будем передавать за. Завтра их время сочтено, но в следующем часе еще одна игра в честь Дня радио, телевидения и связи ждет нас в эфире.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: время. 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Александр Лукашенко в преддверии священного праздника Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер, передает Белта. Среди тех, кому вручили госнаграды, немало представителей силового блока. Как отметил глава государства, это люди, которые всегда на боевом посту. Президент также высказался о заслугах представителей строительной отрасли, сферы энергетики и торговли, деятелей культуры. Кроме того, выразил слова благодарности аграриям. В Беларуси проведут пробную перепись населения. Как рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, это произойдет в октябре 2027 года. Специалисты опросят 15 тысяч человек в Бобруйске и Бобруйском районе. В 2027 году по всей стране запустят прототип интернет-переписи. Любой желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение. Программа переписи предусматривает сбор данных по ключевым характеристикам – демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим показателям, а также сведениям о жилищных условиях и миграции. Около 3500 спасателей и более 870 бригад скорой помощи заступят на дежурство в Беларуси в праздничный день 9 мая. Также в период праздничных мероприятий органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, как и милиция, будут нести службу в усиленном варианте. Добавлю, в Минске для медобеспечения торжеств задействуют около 40 бригад скорой помощи. Они будут дежурить и на мероприятиях, организованных администрациями районов столицы. Предусмотрено усиление работы приемных отделений стационаров, созданы необходимые запасы лекарств. Лучшую автоледи в Беларуси назовут 14 мая. Республиканские соревнования по водительскому мастерству приурочены к году белорусской женщины. Для участия зарегистрировались 24 команды от министерств, ведомств, общественных организаций. Кроме того, в соревнованиях примут участие 2 команды из России. Участницы проявят себя в визитной карточке, проверки знаний правил дорожного движения, вождении на автотренажерах и практическом вождении автомобиля. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16.

0: 15 копеек, 100 российских рублей, 3 рубля 77 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, а дожди, ночью местами, днем во многих районах осадки сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 4 по северо-западу до плюс 15 по юго-востоку. Днем похолодает. В Бресте плюс 13-15, в Гродно 11-13, в Витебске 10-12, в Могилеве 14-16 тепла, в Гомеле плюс 25-27, в Минске дожди и 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама. Любимец женщин Максим Аверин со спектаклем «Расправь крылья» с участием поэзии Вертинского, Маяковского, Высоцкого и песен великих композиторов. Убедительная энергия актера вдохновит ваше сердце. 19 июня в концертном зале «Минск». Билеты уже в продаже.
1: Для зрителей старше 12 лет. Живой звук. Организатор РКПЦ «Концертный зал Минск». Телефон 375-17-327-66-38. Билеты в кассах «Концертного зала Минск», кассах города и на сайтах «Тикет.Пробай» и 24 «Афишебай». При поддержке душевного радио.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Не только Japanese Girl, но и люди по всему миру сейчас очень интересно зарабатывают. Что творит интернет? Благодаря вот этому развитию процесса, технологий и вообще всего-всего прочего, тут уже и радио 130 лет как работает. Но что говорить, каждый год что-то меняется. Поэтому люди сейчас зарабатывают тем, что работают не блогерами, а дата-сетами. Прикрепляют телефоны к лбу и начинают заниматься рутинными делами. Гладить одежду, так медленно, аккуратно, обязательно, чтобы руки попадали в кадр, вот с видом от первого лица, да, все это, там, готовить еду, раскладывать вещи в шкаф, вот разную еду, много же разных блюд существует, поэтому всю эту информацию загружают в гуманоидных роботов, да, и таким образом мы, как бы, люди обучаем роботов делать что-то рутинное, простое в перспективе, конечно же, мы таким образом снимем с себя вот всю эту обязанность, все то, что снимает очень много времени, наших сил, нашей жизни, много занимает, отвлекает от важного. Но вот звучит просто научить робота хотя бы жарить яичницу, например. Нужно больше 1000 раз повторить одно и то же действие, чтобы он все это ухватил. Люди в специальных костюмах стоят и тренируют роботов, они за ними повторяют. Ну да, вот такое развитие, такие технологии. Ну и, конечно же, нам все равно в любом, даже самом технологиями пропитанном мире нужна вера в чудо. Ну, конечно, куда же без него? И как раз эту веру в чудо и настоящую мечту готов подарить Евроопт. В майском туре разыгрывается 2 квартиры в Минске. Новенькие авто. 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч рублей. И все, что нужно, купить товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Евлюс в мае. И уже 5 июня участвовать в розыгрыше крупных, крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Вот чтобы такое ощущение победителя не покидало, никуда не девалось, помимо Евроопта и их товаров удачи, у нас есть музыка, есть душевное радио. Все это комбинируем в такой хороший весенний коктейль и по чуть-чуть потягиваем.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Копилочку жизни складываем только ясные дни, не только понятные, а солнечные, а такие, когда мы улыбались. И пусть их будет очень-очень много. Пускай копилочка будет гигантских размеров, и радио по чуть-чуть каждый день делает из вас людей счастливых и душевных в невидимые нити. Соединяем мы ими сердца, пронизываем расстояние, чтобы близкие люди слышали друг друга, любимую музыку. Вот такой вот эффект видеть со звуком. Конечно, благодаря технологиям можно и посмотреть за тем, что происходит в студии, посмотреть на меня блестящую. Я сегодня сияю, мне уже все об этом сказали. Ну и в этом часе у нас будет радиоигра, посвященная Дню Радио, конечно же. И сейчас я хочу выбрать участников для нее. Пожалуйста, пишите в телеграм-чат Душевного Радио о том, как ваша любовь к радио проявляется, когда начали слушать. Может, у вас какая-то есть история душевная, связанная с радио. Кто-то предложение кому-то сделал, кто-то в любви признался, или любимая песня зазвучала, и теперь вы с ней не расстаетесь. В общем, проявляйте фантазию, истории. Жду буквально 5 минут из всех участников. Тогда мы уже выберем тех, кто попадет в душевный эфир. Поехали!

0: Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Вы сейчас это слышите, поэтому давайте переведем наше общение на новый уровень из телеграм-чата прямо в эфир. Сегодня, в день радио, у вас есть возможность выиграть брендированную кружку душевного радио. Такие только у диджеев есть, между прочим. Ну и всегда носить с собой настроение. Наполняйтесь чем-нибудь вкусненьким, можно холодным, кстати, впереди лето, да, не только же горячим. Что для этого нужно сделать? Дозвониться в студию прямого эфира, потому что выбрать самостоятельно участников у меня просто нет такой возможности. Вы все мне очень нравитесь. Телефон эфирной студии, напоминаю, +375 17 370 45 70 и 370 45 74. Звоните прямо сейчас.
0: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: Недушный день.
1: Поймала кого-то на крючок, и сейчас мы узнаем, кто же дозвонился нам в студию. Здравствуйте.
2: Доброго дня.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
2: Аня.
1: Анна, вы знаете, какой сегодня день?
2: Ну, к счастью, потому что я работаю в парке вот этих технологий, я знаю, какой сегодня день.
1: 7 мая, правильно я понимаю? Конечно, сегодня у нас день работников радио, телевидения и связи, и мы решили в такой-то день разыграть среди наших слушателей, среди тех, вот среди вас, собственно, подарочек от душевного радио, брендированную нашу кружку, которой только пока у диджеев имеются, поэтому уникальный объект, за него, я думаю, стоит побороться. Вы как, готовы?
2: Да, будем бороться.
1: А насколько вы любите вообще поговорить?
2: Ну, как-то после 8-часового рабочего дня не особо, но пока еще обед можно.
1: Это я вас в нужное время отвлекла от работы. Вы вовремя мне позвонили. Хорошо, Анна. Ну, а задание у нас такое сегодня. Назвать больше 12 слов за 30 секунд. Вы справитесь?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Но слова на тему.
2: Угу.
1: Значит, что-то связанное должно быть с радио, телевидением или связью.
2: Так, принято.
1: 12 слов, потому что душевному радио. Вот 12 лет в этом году, собственно, если вы готовы, если мысли в порядочке.
2: Да, конечно, ну, во-первых, с наступающим, так сказать, у вас, я готова.
1: Ну что, хорошо, мы на таких эмоциональных праздничных волнах сейчас доедем обязательно до победы. Раз готовы, 30 секунд, поехали.
2: Поехали.
1: Время пошло.
2: Визор, звук, антенна. Кассета, магнитофон, Bluetooth, канал, сигнал, спутниковое телевидение, радиоприемник.
1: 11, это 15 секунд.
2: Звук.
1: Ну, собственно,
2: антенна, связь, оптоволокно, пульт, плеер.
1: Анна, скажите, пожалуйста, а у вас уже внедрили чип с искусственным интеллектом? Как это еще по-другому можно назвать?
2: Я не знаю.
1: Анна, мы вас поздравляем! Ну, это же надо! Это же надо! Больше 12 слов за 30 секунд, хотя такую троторочку еще попробуй остановить. Но в любом случае, за ваши старания, за то, что дозвонились в эфир, мы вас поздравляем и дарим брендированную кружку «Душевное радио» с праздником. Анна, вас можете привет передать коллегам.
2: Конечно, коллегам обязательно передаю привет, они как раз меня подслушивают, вот, и поддерживаю, да, ну и поздравляю всех с сегодняшним праздником.
1: Ну и вам хороших прогулок с брендированной кружкой, слушайте «Душевное радио», отличного дня!
0: «Душевное радио», слушай свое!

0: Недушный день.
1: Астамьяна сказали Никите Белькону. Вообще, кого и как выбирает женщина? Вопрос очень сложный для обеда и вообще для животного мира в том числе. Потому что у всех по-разному. Кошачьих, лемурок привлекают самцы самым резким запахом. Павлинок самым пушистым хвостом. А вообще амфибии самки делают выбор на слух. Только вспомните, как звучат лягушачьи хоры, да? Ну вот и мы постоянно каждый минут решаем, кого выбрать, заботливых, тех, кто не очень решительный, кто правда готов подарить всего себя и достать звездочку с неба, ну или прямолинейных, эгоистичных, таких бруталов с горой мышц, чтобы страсти кипели, качели эмоциональные, испытывали вестибулярный аппарат ежедневно. Ну, конечно, интуиция велит выбирать сам лидеров, а может, это вообще-то заговор природы, чтобы с талантами на земле не переборщить. Поэтому мы ищем вторую половинку в барах и фитнес-клубах. Да, в общем, ладно, только мы, женщины, решаем, каким будет наше будущее. Вот как я завернула. И только мы решаем все вместе, какая точка нас всех соединит и какая волна доставит радость, удовольствие, объединит наши души и сделает любой день солнечным, ярким, чудесным и интересным. Это было Душевное радио. Ольга Шебека. Я с вами прощаюсь. До завтра. С праздником всех и отличного четверга.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент накануне Дня Победы вручил государственные награды заслуженным людям страны. Как передает Белт, Александр Лукашенко подчеркнул, все вместе нужно сделать все, чтобы небо над головой было мирным. Глава государства обратился к ветеранам Великой Отечественной войны со словами благодарности, заверив их, что белорусы всегда будут верны традициям, которые были ими созданы. Инфляция в Беларуси замедляется, об этом заявили в Нацбанке. Об этом говорят результаты первого квартала в экономике. С начала года потребительские цены выросли на 1,6%, что ниже прогноза. Напомню, президент поставил задачу Нацбанку обеспечить по году базовую инфляцию на уровне не выше 5%. Первый энергоблок белорусской АЭС включили в сеть. Как сообщает Белт, его отключили для проведения профилактических работ на оборудовании 27 апреля. Это плановая необходимость для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока. Один из крупных американских телеканалов и платформа по поиску работы сообщили об открытии вакансии главного зрителя чемпионата мира по футболу. В обязанности работника войдут просмотр всех 104 матчей, создание контента, еще участие в мероприятиях во время трансляции матчей на Таймс-сквер. Напомню, чемпионат запланирован с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kazyminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.

По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, дожди, ночью местами, днем во многих районах осадки сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 4 по северо-западу до плюс 15 по юго-востоку. Днем похолодает, в Бресте плюс 13-15, Гродно 11-13, Витебске 10-12, в Могилеве 14-16, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвэп» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Доброе.

0: Подробности на belfair.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
4: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Квас хлебный Лидский всего 2,59 за 2 литра. Уголь древесный Кемпинг всего 9,99 за 3 килограмма. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobill.by. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, добрый день. Обновленную зону ожидания открыли вблизи международного автодорожного пункта пропуска «Брест». Как сообщает Белта, она предназначена для регистрации легковых автомобилей, автобусов и мотоциклов в системе электронной очереди и упорядоченного направления их к въезду в пункт пропуска. Площадка вмещает 235 мест для легковых авто и 50 для автобусов. На территории зоны ожидания установлены зарядные станции для электромобилей, технические средства по автоматическому распознаванию, регистрационных знаков, сооружение придорожного сервиса, санитарные блоки, места для отдыха. Есть 17 электронных табло. Бронирование даты въезда может производиться на месте или онлайн. В Беларуси в этом году планируют реконструировать 250 километров теплосетей. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз. После завершения отопительного сезона специалисты начинают подготовку к следующему. Запланировано проведение ремонта 110 единиц теплотехнического оборудования, диагностика тепловых сетей. Предусмотрены различные испытания теплосистем. Праздничную программу в честь Дня Победы организуют в Ботаническом саду 9 и 10 мая. Для посетителей подготовлены тематические зоны, концертная площадка, активности для детей и живописные локации для отдыха. Также важным элементом праздника станет выставка техники и вооружений от сил спецопераций. Для юных посетителей откроется большая детская площадка с играми и развлечениями. Все активности на ней бесплатные. Ученые создали интерфейсы для поглаживания виртуального кота. Исследователи из Токийского университета придумали симулятор для тех, кто мечтает о питомце, но не может завести его из-за аллергии или других причин. Система виртуальной реальности создает иллюзию тактильного контакта с животным. Основа разработки – технология ультразвуковой тактильной обратной связи. Устройство ловит звуковые волны так, что человек ощущает прикосновение через кожу. Никаких перчаток или джойстиков не нужно. Виртуальная кошка умеет мурлыкать, зевать, вертеть головой и дремать. К новостям компании. А ты уже переобулся? Шиномонтаж со скидкой 50% от сливки «Бай». Более 70 предложений в Минске. Выбирай в своем районе. В доме срежут цены только в мае, четверга по воскресенье.

0: Средние маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, дожди, ночью местами, днем во многих районах осадки сильные, в отдельных районах грозы и порывистый ветер. Ночью от плюс 4 по северо-западу до плюс 15 по юго-востоку. Днем похолодает. В Бресте плюс 13-15, в Гродно 11-13, в Витебске 10-12, в Могилеве 14-16, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!

0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама.
1: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Вай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Мороженое «Белый полюс», шоколадное «Кингман». Всего 99 копеек за 70 грамм. Пельмени, мясные подушечки, классические. Всего 3,99 за 430 грамм. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: 30 мая в Гомеле они сделают это снова. 30 киловатт звука, 50 киловатт света и все звезды душевного радио на одной сцене. Дмитрий Санкович, Антон Жданов,
3: Ольга Шебека,
4: Сергей Синькевич
5: и Дарья Утюжникова.
2: Каждый из нас представит вам свой суперсет из суперхитов наших любимых дискотек. Вы любите нас слушать по радио? Так давайте пожмем друг другу руки в живую. 30 мая. Гомель. Манеж «Локомотив». Успейте забрать свой билет на Ticket.pro и в кассе «Локомотива». Все подробности и ссылки в нашем инстаграме «Танцплощадка Official» и в телеграме «Душевное радиочат».
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Отдыхайте, общайтесь и живите в комфорте с техникой от Белтелеком Шоп. Телевизоры, смартфоны, пылесосы, холодильники и многое другое. В рассрочку до 2 лет. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай. Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: 16 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей «Белкарт» и «Беларусьбанк».
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: «Белкарт» «Беларусьбанк» – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на «Душевном радио».
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Нацбанк отмечает взрывной рост долгосрочных вкладов свыше 3 лет. Как сообщает Белта, если в прошлом году долгосрочных депозитов ежемесячно привлекали около 2,5 миллионов рублей, то в январе этого года прирост составил 14 миллионов, в феврале 37 миллионов, в марте 74 миллиона. Напомню, ставка по вкладам более 3 лет около 15% годовых. В Беларуси планируют построить еще 3 зоны ожидания с электронной очередью перед пунктами пропуска на границе с Евросоюзом. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. По его словам, в Брестском регионе уже завершена модернизация пунктов пропуска Брест и Козлович. Следующим объектом станет пункт пропуска Берестовица на польском направлении. Строительство площадки электронной очереди начнется в ближайшее время, а завершить его планируют к концу года. Еще одна зона ожидания появится у пункта пропуска Григоровщина на латвийском направлении. Начать работы там намерены летом, а закончить в следующем году. Изменения затронут и пункт пропуска Каменный Лог на литовском направлении. Там построят отдельную площадку для электронной очереди. Начать работы планируют в следующем году. Беларусь готовится отметить день государственного флага, государственного герба и государственного гимна. По улицам Минска 10 мая вновь принесут самый большой флаг страны. На площади государственного флага в 11:00 начнется торжественный ритуал чествования государственных символов. Также в столице будет проходить патриотическая акция «Символы Беларуси, символы мира». Уже сейчас каждый может присоединиться к флешмобу в социальных сетях «Гонорусь родными символами», которые запустила молодежь. 49-летний силач Эгмонд Молина, живущий на острове Аруба в Карибском море, установил рекорд, протащив автобус весом 10 тонн на расстояние 20 метров только с помощью шеи. Мужчина побил предыдущий рекорд, который составил чуть больше 8 тонн. Как признался силач, он сделал это из нескольких побуждений. Во-первых, чтобы его 4 детей гордились им, а во-вторых, чтобы прославить малую родину. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на «Душевном радио».
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, дожди, ночью местами, днем во многих районах осадки сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 4 по северо-западу до плюс 15 по юго-востоку, днем похолодает, в Бресте плюс 13-15, в Гродно 11-13, в Витебске 10-12, в Могилеве 14-16, в Гомеле 25-27 тепла, в Минске дожди 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на «Душевном радио» проект «Музыка в дорогу», час проверенных драйвовых хитов.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
7: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
6: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

Thank you.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
8: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио. Душевное радио.

0: И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп.
0: Его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Желтые пятницы и субботы. Праздничные цены ко Дню Победы. Только 7, 8 и 9 мая. Колбаса «Сервелат Барбадос» новый, высший сорт, Гродненский мясокомбинат. Всего 12,89 за килограмм. Форель слабосоленая «Океан» в подарок. Всего 11,99 за 200 грамм. С праздником Победы. Подробности на сайте hitdiscount.by.

0: Подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Могилев, улица Габровская, 23А, 16 мая в 12:00.
1: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимает вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанк – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Нацбанк в июне планирует рассмотреть вопрос снижения ставки рефинансирования. Об этом сообщил начальник Главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин. По его словам, в Беларуси наблюдается позитивная динамика замедления инфляции, поэтому Нацбанк будет рассматривать варианты снижения ставки рефинансирования на 25 или 50 базисных пунктов. Ставка рефинансирования влияет на стоимость денег в экономике. От нее зависят процентные ставки по ряду кредитов и депозитов. Последний раз ставка рефинансирования менялась в июне 2025 года. Тогда ее повысили до 9,75% годовых. В Беларуси с 1 июля обновят требования к типовым потребительским качествам жилья. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства. Установлены архитектурно-планировочные характеристики и технические требования к жилым домам, гарантирующие государством безопасность проживания. Закреплены требования к новому арендному жилью. Например, наличие встроенной мебели и бытовой техники, холодильника с морозильной камерой, микроволновки и стиральной машины отечественного производства. В Минске 9 мая временно ограничат движение в центре города, как сообщили Белта в столичной ГАИ. В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, с 7 утра до 8 вечера движение всех транспортных средств ограничат по бульвару Мулявина на участке от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка. По улице Золотая Горка на участке отчетной до нечетной стороны бульвара Мулявина и по бульвару Мулявина от Золотой Горки до проспекта Независимости. Также там будет запрещена остановка и стоянка автомобилей. В Китае 56 таксистов собрали деньги на лечение пса, которого сбила машина. Бездомная собака давно жила у железной дороги. Местные водители ее обожали. В середине апреля животное попало под колеса авто. Собаке потребовалась срочная операция. Неравнодушные водители решили собрать средства на лечение. За несколько дней удалось собрать 5000 юаней. Еще 2000 выплатил виновник аварии. Ветеринарная клиника, тронутая такой заботой, снизила цену. Пса успешно прооперировали, и уже через неделю после операции он смог встать на лапы. К новостям компании «В Доминос» режут цены. Только в мае с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля 32 копейки, 10 юаней 4 рубля 16 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, дожди, ночью местами, днем во многих районах осадки сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 4 по северо-западу до плюс 15 по юго-востоку, днем похолодает. В Бресте плюс 13-15, в Гродно 11-13, в Витебске 10-12, в Могилеве 14-16, в Гомеле 25-27 тепла. В Минске дожди 10-12 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Дорога не терпит случайных решений. Выбирая «Кордиант», ты выбираешь уверенность, проверенную временем. Уверенность в каждом повороте. Комфорт в каждой поездке. Безопасность на каждом километре. Летние шины «Кордиант». Разумный выбор качественных шин.
7: Каждое воскресенье в «Супер Лото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: Душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Все понятно и просто, нету больше сомнений. Все снимают вопросы.
2: Билкарт Беларусбанка. Одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте белорусбанк.бай.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвеб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belveb.by.
5: Белагропромбанк.
6: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акции действуют до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Коллектив Слуцкого сыродельного комбината поздравляет с Днем Победы. Пусть всегда на нашей земле царят мир и процветание. Звучит детский смех и пение птиц. Радует глаз приветливые улыбки и счастливые лица. С праздником, любимые земляки!
2: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2, 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличный диван-кровать всего за 399 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: 12 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – Белкарт и Беларусьбанк.
2: Все понятно и просто, нету больше сомнений, все снимают вопросы.
3: Белкарт Беларусьбанка – одна карта, бесконечность решений. Узнавайте подробности по телефону 147, либо на сайте belarusbank.by.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном за сегодня Сергей Синькевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко в преддверии Дня Победы вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Президент отметил, что это знаковая традиция, еще одна живая нить памяти, которая связывает времена и поколения, возвращает каждого из нас в далекий май 45-го. Обращаясь к ветеранам, президент сказал, что завоеванную победу белорусы никому не отдадут. Добавлю, среди тех, кому вручили госнаграды, немало представителей силового блока. Как подчеркнул глава государства, это люди, которые всегда на боевом посту. Каждый мирный день, каждый мирный год – их огромнейшая заслуга. Инфляция в Беларуси замедляется, об этом заявили в Нацбанке. Об этом говорят результаты первого квартала в экономике. С начала года потребительские цены выросли на 1,6%, что ниже прогноза. Напомню, президент поставил задачу Нацбанку обеспечить по году базовую инфляцию на уровне не выше 5%. В Беларуси проведут пробную перепись населения. Как рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, это произойдет в октябре 2027 года. Специалисты опросят 15 тысяч человек в Бобруйске и Бобруйском районе. В 2027 году по всей стране запустят прототип интернет-переписи. Любой желающий сможет протестировать соответствующее программное обеспечение. Программа переписи предусматривает сбор данных по ключевым характеристикам – демографическим, образовательным, экономическим, национально-этническим показателям, а также сведениям о жилищных условиях и миграции. График движения поездов метро изменится 9 мая. Для удобства пассажиров утром с 9 до 11 часов поезда на Московской и Автозаводской линиях будут курсировать с интервалом 5 минут, а с 11 утра до полуночи каждые 4 минуты. На Зеленолужской линии в это же время интервал составит 7 минут, затем до полуночи 6 минут. В связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая возможно ограничение на вход и выход станции метро Площадь Победы и на некоторых других станциях. Новость предоставлена билет оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 82 копейки. Евро 3 рубля 32 копейки. 10 юаней 4 рубля 16 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно, а дожди, ночью местами, днем во многих районах осадки сильные, в отдельных районах грозы, порывистый ветер. Ночью от плюс 4 по северо-западу до плюс 15 по юго-востоку, днем похолодает в Бресте, плюс 13-15, в Гродно 11-13, в Витебске 10-12, в Могилеве 14-16, в Гомеле 25-27 тепла, в Минске дожди и 10-12 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Финальный тур сезона самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси начинается.
1: Танцплощадка.
0: Если ты еще не часть нашего удивительного движения, если ты чувствуешь, что тебе не хватает чего-то настоящего, тогда тебе однозначно к нам. 5 часов самых отборных хитов наших дискотек, любимых целыми поколениями. Постарайся успеть.
2: Встречаемся 16 мая в Гродно в клубе «База». А потом 23 мая Брест, клуб «Медуза».
0: Билеты еще есть, наверное, на Ticket.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.